0: радио «Компас FM».
1: Девушка Прасковья из Подмосковья с грустью и тоскою снова одна.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: Цветут цветы, не я, не ты. Уже не можем их сорвать.
0: Вы слушаете «Компас FM».

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой был самый.
4: Сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 28 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

надо ждать. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Доброе утро! Это Компас ФМ и я, Наталья Егорова. На часах студии почти 7, на календаре понедельник, 27 июля. Самое время включить нас, чтобы узнать главные новости этого утра, зарядиться музыкой и понять, какая погода ждет нас в начале недели. Оставайтесь с нами, сейчас о музыке. И вот кто составит нам компанию совсем скоро, это Григорий Лепс.
1: Натали, утоли мои печали, Натали.
0: Перед этим появится The Police. Ну а раньше всех послушаем аукцион. Ну а прямо сейчас заглянем в Яндекс.Карты.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны. Просыпайтесь.
2: Дорожный компас. В Минске

0: Доброе утро. С новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу, какие пособия вырастут в стране и о какой опасности предупреждают медики.
1: Новости. Новости. На Компас FM.
0: Пособия по уходу за ребенком до 3 лет вырастут с 1 августа, пишет Белта. Так, для родителей первенца размер станет 1057 рублей 70 копеек. Также поднимут выплаты на 2-го и последующих детей почти до 1209 рублей и на ребенка-инвалида. Ее величина будет без малого 1360. Новые размеры пособий сохранятся по 31 января следующего года. Столичный остров мужества и скорби благоустроили к 30-летию со дня открытия мемориала.

0: Мероприятие провели в рамках акции «Память в наших руках». Накануне там навели порядок семьи погибших воинов-афганцев, курсанты и волонтеры. А 1 августа в Музее истории Великой Отечественной войны заработает выставка, посвященная созданию мемориала. Военные комиссары приступили к реализации поручения президента, доведенного на селекторном совещании на тему уборочной кампании, рассказали в Минобороны. Так, представители военкоматов Минской области уже побывали на сельхозпредприятиях Клецкого, Пуховичского и Слуцкого районов. Они пообщались с руководством и работниками, оценили производственные мощности, проверили состояние хозяйств и изучили, как идет уборка урожая в полях. Особое внимание военные комиссары уделяют организации труда и соблюдению трудовой дисциплины во время уборочной. И последнее. Всплеск активности ксодовых клещей ожидается к концу лета, пишет .бай. Особую опасность представляют молодые особи, нимфы. Их размер до миллиметра, и заметить таких крошечных паразитов на теле очень сложно. При этом по способности переносить инфекции они ничуть не уступают взрослым клещам. Медики напоминают о мерах предосторожности. Чтобы уберечься от клещей, следует носить светлую одежду, использовать препараты от паразитов и обязательно осматривать себя и близких, вернувшись из леса или парка, а также проверять домашних питомцев.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 28 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Puls FM.
1: Позади культовый трек The Police «Every Breath You Take». Знаете, эту песню часто путают с любовной, хотя на самом деле она о болезненной привязанности. Но сегодняшнее утро, 27 июля, точно про легкость, а не про контроль. Пусть этот понедельник будет теплым, как лето за окном. С вами Наталья Егорова, прямо сейчас в музыкальных планах. И совсем скоро нам составит компанию Григорий Лепс. Перед этим прозвучит «Европа», ну а раньше всех Ума Турман. Ну а прямо сейчас «Дорожный компас».
0: Дорожный компас.
1: И уже появились первые пробки в Минске, в Витебске, в Могилеве дороги свободны. В Минске, где придется постоять на МКАД от Козинца до Кижеватого 7 минут, на Шаранговича от Сухаревской до Горецкого 4 минуты вас задержит.
0: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Планы на вечер на Компас FM.
3: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Драматическая комедия «Это хит» идет в кинотеатрах. Несостоявшийся музыкант Рик подрабатывает выступлениями на свадьбах. На одну из них его просят подыграть звезде бойсбенда Дэнни. После вечеринки они устраивают небольшую импровизацию, где делятся своими мелодиями. И когда Дэнни превращает песню Рика в хит, который захватывает хит-парады мира, второй решает восстановить справедливость и получить свою долю славы. Но проблема в том, что ему никто не верит, даже собственная жена и дочь. Стоимость билета от 13 до 25 рублей.
0: Планы на вечер.
3: Настоящий котячий Эрмитаж работает в музее-галерее Катавасия. Так называется выставка, на которой вы сможете увидеть больше 30 тысяч котиков. Здесь огромное количество экспонатов в виде котов из 110 стран мира. Можно фотографировать, снимать видео, а за небольшую доплату послушать интересный рассказ гида о котах и искусстве. Отдельно продают сувениры и подарки. Их больше 2000. На этой же территории есть приют. Здесь обитают ласковые и ручные коты, которых когда-то спасли на улице в тяжелом состоянии. Часть денег, заработанных от продажи билетов, тратят на спасение, лечение и содержание этих животных. Выставка работает всю неделю с 11 до 8 вечера. Стоимость билета от 13 до 18 рублей. Гостям предлагают кофе, соки и другие напитки. Планы на вечер строим каждый будний день в 7:10 и в 9:40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер. Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16:30 до 19:00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: 7:28 на часах в студии, 27 июля. Знаете, кто родился в этот день? Николай Кузнецов, легендарный советский разведчик. Герой Советского Союза, который ликвидировал 11 генералов нацистской Германии. А еще в этот день, в 1836 году, в Москве заложили храм Христа Спасителя в честь победы в Отечественной войне 1812 года. 27 июля – день, когда мужчины делали историю. Ну а мы продолжаем. Оставайтесь с нами. Дальше музыка. И прямо сейчас о музыкальных планах. И вот кого послушаем совсем скоро. Это Ани Лорак.
1: Наполовину мой я обернулась птицей.
0: Перед этим появится Урджи Оверкил. Ну а раньше всех послушаем группу Алиса.
2: Опять игра, опять кино. Снова выход на бис.
0: Послушаем сразу, как только я проверю дорожную обстановку.
3: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске скопились автомобили на улице Ленина у пересечения Замковой в обе стороны. В Минске пробки. На МКАД от Брестского шоссе до Кижеватого 28 минут придется постоять. На Шаранговича от Сухаревской до Максима Горецкого 6 минут.
3: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Buzz FM.
1: Только что Open Space были в нашем эфире с композицией «Ты плюс я». 7.41 на часах в студии. Знаете, что объединяет разведчика Николая Кузнецова, французского комика Бурвиля и лидера группы «Сектор Газа» Юрия Клинских? Правильно, день рождения сегодня, 27 июля. Вот такой вот разноплановый состав. А еще в этот день, в 1921 году, канадские ученые впервые доказали, что инсулин регулирует сахар в крови. Так что если вы сейчас за рулем и пьете кофе без сахара, вы не только в тренде, но и в истории. С вами Наталья Егорова. Оставайтесь на Компас FM. Теперь о музыкальных планах. Совсем скоро послушаем Ани Лорак. Перед этим ждем Урджи Оверкилл. Ну а раньше всех високосный год. Всех ждем сразу после программы «Здоровый день», в которой Михаил Громов расскажет все о бруснике. Чем полезно, а кому может навредить. Узнаем подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на проспекте Мира от улицы Крыленко до Ленинской 5 минут вас задержит. В Витебске авария на улице Ленина у пересечения Замковой. Выбирайте другой маршрут. В Минске пробки на МКАД от Громова до Кижеватого 40 минут придется постоять. На Партизанском проспекте от железнодорожного моста до МКАД 5 минут. На Ванеева от реки Свислочи до проспекта Рокоссовского 5 минут.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM. Здравствуйте! Это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня о бруснике. Вы узнаете, чем она полезна и кому может навредить. Здоровый день! Эта ягода была известна человечеству еще до нашей эры. Древнеримский поэт Вергилий восхищался ее способностью бороться с недугами. Из-за внешнего вида растения, похожего на стелющуюся лиану, в Европе бруснику называли «винцирис», что в переводе означает «вязать» или «связывать». На наших землях вплоть до начала 20 века ягоду называли «молодор-ягода». Традиционная же брусника пошла от слова «брусвяный» или по-другому «красный». Но во все времена она ценилась за свои необычные свойства. В первую очередь брусника является природным антисептиком. Ее соком даже обрабатывали раны и лечили дизентерию. А все потому, что в ее составе содержится бензойная кислота. Это вещество с мощным антибактериальным и противовоспалительным действием. Оно, кстати, помогает и самой ягоде храниться очень долго, препятствуя образованию плесени и дрожжевых бактерий. Особую пользу брусники придают химические соединения, такие как флавоноиды. Они отвечают за увеличение продолжительности жизни клеток нашего организма, при этом полностью сохраняя их функции. Примечательно, что листья брусники ничуть не уступают в количестве витаминов самой ягоде. Из них делают отвары против расстройства желудка, простуды и ангины. Среди антиоксидантов выделяют вещество со сложным именем проантоцианидины. Они повышают защитные функции организма, снимают воспаление, в том числе и десен, и даже помогают выводить радиацию. Кроме того, ученые говорят, что антиоксидантный комплекс в составе брусники способен снизить риск онкологических заболеваний. Конечно, это не все полезные вещества. Красная ягода богата витаминами А, В, С, Е. Есть там и магний, и кальций, калий, фосфор. Кстати, ученые, проведя сравнительное исследование дикой брусники и огородной, пришли к выводу, что по количеству полезных веществ дикая брусника почти в два раза лучше оккультуренной. Однако среди всей этой радости не стоит забывать, что если у вас язва желудка, холецистит, гипотомия или мочекаменная болезнь, стоит посоветоваться с врачом, сколько и можно ли вообще есть эту ягоду. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM. Здоровый день!

0: Почти 9 утра, с вами утро понедельника, вы слушаете Компас FM, меня зовут Наталья Егорова. Самое время проснуться окончательно, сделать звук погромче и быть в курсе последних событий этого часа. Через несколько секунд свежие новости, но пока ждем нашу ведущую Веру Светлову, расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И вот кого мы послушаем очень скоро, это будет группа «Браво».
1: А любовь не тонет, любовь не горит.
0: Чуть раньше Стив Уандер. Ну и сразу после выпуска новостей услышим Александра Маршалла.
2: Белый пепел кружит над землей.
0: Прямо сейчас проверим дорожную обстановку.
3: Дорожный компас.

0: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве-Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки на МКАД от Чижевских до Партизанского проспекта 20 минут, на МКАД от Брестского шоссе до Козинца 6 минут, на МКАД от Мазурова до Притыцкого 5 минут.
1: Дорожный компас. В Минске 9 часов.

0: студии Вера Светлова. Доброе утро, Вера. О чем расскажешь?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас расскажу о заявлении иранского депутата и о фестивале «Гальшанский замок».
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Иран не оставит без ответа действия Украины. Об этом заявил глава комитета по нацбезопасности иранского парламента Абрахим Азади в связи с ударом Украины по иранскому судну в Каспийском море, пишет Белта со ссылкой на ТАСС. По его словам, за любую атаку по Ирану всегда приходится расплачиваться. Это актуально и сегодня. США и Израиль уже хорошо об этом знают, и Украина тоже скоро это поймет, отметил иранский депутат. Добавлю, в минувшую субботу МИД Ирана заявил, что Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в Каспийском море. По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, Киев сделал это по указке Израиля, чтобы втянуть Европу в войну на Ближнем Востоке. Подорожание сигарет в Беларуси с 1 августа не будет, пишет Белта. Так производители и импортеры этой продукции имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия. Однако в этот раз компании не планируют увеличивать стоимость своей продукции. Плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск Малорицкого и Драгичинского районов начались накануне, сообщили в Минобороны. На учения отработают технику объектов, обеспечение особых правовых режимов, борьбу с диверсионными группами противника, а также применение беспилотников и защиту от них. А еще военнообязанные выполняют задачи по подготовке огневых позиций. Добавлю, к учению привлекли органы внутренних дел, отряды народного ополчения и другие организации районов. Завершаться мероприятие завтра. И последний. Фестиваль «Гальшанский замок» пройдет 1 августа, пишет Белта. Как рассказали в Гродненском облсполкоме, гостей ждут выставка продажи изделий ремесленников, детская зона, а еще интерактивные площадки, фотозоны и живые фигуры. Кроме того, для всех желающих работники музея проведут экскурсии по агрогородку и северной башне Гальшанского замка. А завершится фестиваль дефиле белых дам вуаль времени, огненным шоу и ночной дискотекой.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве без осадков и до 30 тепла. В Витебске и Минске возможен кратковременный дождь, гроза и 28 с плюсом. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Вы только что слышали великого Стиви Уандера и его знаменитый «Телефонный звонок». Эту песню он написал для фильма «Женщина в красном» и получил «Оскар» в 1985. И сегодня отличный повод, чтобы позвонить кому-то близкому и сказать эти три слова. «Я звоню, чтобы сказать, я люблю тебя». Уверяю, вам ответят тем же. Оставайтесь с нами, я Наталья Гурова, вы слушаете «Компас FM». Мы продолжаем слушать музыку и в ближайшее время ждем «Браво». Перед этим «The Script», но раньше всех Вячеслав Бутусов и «Юпитер». Появится в нашем эфире после программы «Народные новости», в которой Вера Светлова расскажет о системе цифровых виз в Египте. Все подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске 3 балла. И вот где пробки: на МКАД от Чижевских до Партизанского проспекта 20 минут. На МКАД от Мазурова до Притыцкого 8 минут. На Максима Горецкого от Чаилытка до Шаранговича 4 минуты.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Народные новости на Компас FM.
2: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. Систему цифровых виз запускает Египет с 1 августа, пишет Белта. Нововведение коснется и белорусов. Так, вместо бумажных наклеек в паспорте туристы будут получать QR-код. На первом этапе новшество заработает в аэропорту Каира. Стоимость визы останется прежней – $30. Получить QR-код можно будет одним из трех способов – через официальный сайт, мобильное приложение или автоматы самообслуживания в залах прилета. После заполнения анкеты и оплаты турист получит QR-код, который нужно будет предъявить на паспортном контроле. Оплата наличными не принимается, только банковской картой. Отмечается, что нововведение позволит сократить задержки на пограничном контроле. Туристам больше не придется тратить время на заполнение бумажных бланков. Все процедуры переходят в бесконтактный онлайн-формат. К слову, туристические компании смогут оформить QR-код от имени туриста заранее, за 48 часов до прибытия. А вот правила въезда для тех, кто прибывает в Шарм-эль-Шейх, пока не меняются. Если путешественник прилетает на этот курорт, не покидает территорию Южного Синая и находится там до 15 дней, ему по-прежнему бесплатно ставят в паспорт так называемый синайский штамп. Новшество на него распространяться не будет. Таким образом, цифровые визы должны заметно упростить поездки в Египет, а туристам останется лишь сосредоточиться на главном – отдыхе. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: Народные новости. Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19.30 на Компас FM. 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

На часах в студии 9.28, понедельник, 27 июля. В этот день, ровно 74 года назад, в 1952 году официально открыли Волгодонской канал. 101 километр, 13 шлюзов, и мечта Петра I о соединении пяти морей стала реальностью. За эту стройку 15 тысяч человек получили награды, ну а канал до сих пор работает. Вы слушаете Компас FM, с вами Наталья Егорова. Сейчас о музыке. И вот наши музыкальные планы на ближайшие полчаса. Совсем

Це Джоан Осборн. Ну а раньше всех чай.

0: прямо сейчас заглянем в Яндекс.Карты.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске сохраняются пробки 3 балла. И вот где придется постоять. На МКАД от Чижевских до Партизанского проспекта 20 минут. На Максима Горецкого от Челытка до Шаранговича 3 минуты. На Шаранговича от Сухаревской до Горецкого 5 минут.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники». В будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: утро. Компас FM.
1: Только что был Александр Лунёв с песней «Кофе в постель». Ну, а я продолжаю для вас искать интересные факты и события этого дня. И вот что нашла. В 1953 году подписали перемирие в Корейской войне. Переговоры длились более 2 лет, 158 встреч. Ну, а в день подписания стороны даже не пожали друг другу руки. В Китае эту дату до сих пор празднуют как Великую Победу. Вывод. Лучше худой мир, чем добрая ссора. Хорошего вам понедельника. Меня зовут Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM. И вот кто в нашем эфире очень скоро. Это группа «Добро». Перед этим Джон Осборн, ну а раньше всех «Маша и Медведи». Все эти исполнители в нашем эфире после программы «Планы на вечер», в которую узнаем, куда отправиться, чтобы интересно провести остаток дня. Расскажет об этом Дарья Ветрова, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске еще 3 балла, и вот где пробки, на МКАД от Ташкентской до Партизанского проспекта 18 минут придется постоять. На Шаранговича от Горецкого до Сухаревской 5 минут.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Планы на вечер. На Компас FM.
2: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Драматическая комедия «Это хит» идет в кинотеатрах. Несостоявшийся музыкант Рик подрабатывает выступлениями на свадьбах. На одну из них его просят подыграть звезде бойсбенда Дэнни. После вечеринки они устраивают небольшую импровизацию, где делятся своими мелодиями. И когда Дэнни превращает песню Рика в хит, который захватывает хит-парады мира, второй решает восстановить справедливость и получить свою долю славы. Но проблема в том, что ему никто не верит, даже собственная жена и дочь. Стоимость билета от 13 до 25 рублей.
0: Планы на вечер.
2: Настоящий котячий Эрмитаж работает в музее-галерее Катавасия. Так называется выставка, на которой вы сможете увидеть больше 30 тысяч котиков. Здесь огромное количество экспонатов в виде котов из 110 стран мира. Можно фотографировать, снимать видео, а за небольшую доплату послушать интересный рассказ гида о котах и искусстве. Отдельно продают сувениры и подарки, их больше 2000. На этой же территории есть приют. Здесь обитают ласковые и ручные коты, которых когда-то спасли на улице в тяжелом состоянии. Часть денег, заработанных от продажи билетов, тратят на спасение, лечение и содержание этих животных. Выставка работает всю неделю с 11 до 8 вечера. Стоимость билета от 13 до 18 рублей. Гостям предлагают кофе, соки и другие напитки. Планы на вечер строим каждый будний день в 7:10 и в 9:40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер. Реклама на Компас FM. Компас FM. Это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18:20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Почти 10 утра, с вами Наталья Егорова на Компас FM. Мы продолжаем наше утро и заряжаемся бодрым настроением. Впереди у нас свежие новости. Вера Светлова приготовила нам что-то интересное. Узнаем подробности буквально через несколько секунд. Но пока расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И компанию нам составит совсем скоро Григорий Лепс.
1: Самый лучший день заходил вчера.
0: Это точно. Вчера хороший день заходил к нам. Перед этим послушаем группу Queen. Ну а сразу после выпуска новостей Владимир Кузьмин. Ну а прямо сейчас заглянем в Яндекс.Карты.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки на МКАД от Ташкентской до Партизанского проспекта 15 минут. На Шарангович от Максима Горецкого до Сухаревской 6 минут. Придется постоять.
2: Дорожный компас. В Минске 10 часов.

0: студии Вера Светлова. В студии Вера Светлова. Вера, привет. Что интересного нам расскажешь?
1: Привет, Наташа. Сейчас расскажу, какой закон подписал Владимир Путин и о солнечном затмении.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Беларусью о сотрудничестве в сфере драгметаллов. Накануне, пишет Белта. Цель соглашения – формирование на территориях Беларуси и России общего рынка драгметаллов, камней и изделий из них, обеспечивающего его свободное обращение, а также координация развития двустороннего сотрудничества в сфере государственного контроля надзора за их оборотом. Соглашение позволит свободно торговать всеми драгоценными металлами, камнями и изделиями из них в двух странах без дополнительных контроля и клеймения. Также устанавливаются единые технические требования к пробам, клеймению и использованию материалов. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на сегодня, пишут Минск Новости. Так днем

0: на большей части территории республики прогремят грозы и пройдут ливни. В связи со сложными погодными условиями повышен риск различных повреждений линий связи и электропередачи, возникновения природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях. Во время грозы спасатели рекомендуют гражданам держаться подальше от электропроводки и антенн, закрыть окна, а еще не выходить из дома без необходимости. Военные комиссары Гродненской области ознакомились с ходом уборочной кампании, рассказали в Минобороны. Офицеры посетили сельхозпредприятия в Гродненском, Вороновском, Зельвинском, Лидском и Берестовицком районах. Они пообщались с руководителями и работниками, выехали в поля и ознакомились с ходом работ по уборке урожая. Добавлю, представители военных комиссариатов реализуют поручения президента и задачи, поставленные в этой связи министром обороны Виктором Хрининым. И последнее. Солнечное затмение можно будет наблюдать 12 августа, пишет Билта. Луна закроет солнце всего на 2 минуты. Полное солнечное затмение пройдет над Гренландией, Исландией, севером России, Атлантическим океаном, Испанией и небольшим участком Португалии. А вот на территории Беларуси явление можно будет увидеть лишь частично.
1: Погода на Компас-ФМ.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве без осадков и до 30 тепла. В Витебске и Минске возможен кратковременный дождь, гроза и 28 с плюсом. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Вы только что слышали «Friends, We'll Be Friends» от Queen. И вот интересный факт. Ровно 40 лет назад, 27 июля 1986 года, Queen дали свой легендарный концерт на стадионе в Будапеште перед 80-тысячной толпой. Это был финальный тур Фредди Меркьюри. Тогда они спели песню о дружбе, которая останется навсегда. И сегодня, 27 июля, она звучит особенно символично. Меня зовут Наталья Егорова. Мы продолжаем заряжаться музыкой на Компас FM. Вот кого ждем в эфире совсем скоро. Это Григорий Лепс. Перед этим споет Roxette. Ну а раньше всех группа Алиса. Но впереди программа «Дело техники», в которой мы узнаем, в чем обвиняют чат-GPT в США. Подробности расскажет Михаил Громов, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки на МКАД от Ташкентской до Партизанского проспекта 12 минут в пути. На Шарангович от Максима Горецкого до Сухаревской 4 минуты.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу про очередную страну, в которой запретили социальные сети для детей и в чем обвиняют чат-GPT в США. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
2: В мире продолжается волна запретов соцсетей для детей. На этот раз законопроект на эту тему одобрил парламент Франции. За проголосовали 279 депутатов, против 81. Новые правила будут вводить в два этапа. С 1 сентября все сервисы начнут проверять, сколько лет пользователю при создании нового личного кабинета. Для аккаунтов, которые уже созданы, нововведения начнут действовать с начала следующего года. По сравнению с другими странами, новым решением оказалось введение запрета с 15 лет, тогда как у большинства 16. Почему так решили, французские СМИ и политики не уточняют. Напомню, первой страной, в которой детям до 16 лет запретили пользоваться соцсетями, была Австралия. За ней законы приняли в Великобритании, Малайзии, Греции и Азербайджане. Готовятся к запрету в Дании, Норвегии, а также Испании. У запрета есть сторонники и противники. Первые стремятся защитить подростков от пагубной информации в интернете, вторые говорят, что запреты не работают, ссылаясь на последние медиаисследования, согласно которым около 70% детей в Австралии, как и раньше, сидят на своих страницах.
0: Дело техники.
2: Чат-GPT довел женщину в США до самоубийства. Таковы результаты расследования, которое велось с июня прошлого года. Как пишет CBS News, 29-летняя Христиана Мэдисон, мать маленького ребенка и дипломированный бухгалтер, вышла на трассу и попала под машину. Судья рассказали, что женщина начала пользоваться чат-ботом в декабре 2024 года, и со временем разговоры становились все тревожнее. Согласно переписке, которую проанализировал суд штата Алабама, искусственный интеллект называл женщину пророком, убеждал, что она выполняет божественную миссию и даже внушал мысль о воскресении после смерти. Вместо того, чтобы предупредить близких или направить к врачу, чат-GPT, по мнению истцов, только усугублял ее состояние. Разработчики из OpenAI все обвиняют. Не отрицают. В компании заявили, что ее специалисты работают с психиатрами над улучшением системы безопасности, а сам чат-GPT не является заменой профессиональной помощи. Юристы компании будут обжаловать решение суда. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники». Реклама на Компас FM.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: 10:28 на часах в студии. По статистике, пик продуктивности наступает именно сейчас, когда кофе выпит, почта просмотрена, ну а план на день составлен. 27 июля, понедельник, самое время включаться по-настоящему. Не откладывайте главные задачи на вторую половину дня. Используйте этот час на полную. Ну а мы поможем вам сохранить ритм. До обеда еще есть время. Держитесь. С вами Наталья Егорова, и мы включаем то, что точно вам поможет дожить до обеда. В ближайшее время послушаем группу «Пицца».
1: Непримиримая Марина, повари меня в очередной раз.
0: Перед этим появится Брайан Адамс. Ну а раньше всех

0: проверим, что же происходит на дорогах.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске небольшое скопление автомобилей на улице Ленина, пересечение Замковой. В Минске пробки на МКАД от Магистральной до Партизанского проспекта 4 минуты. На проспекте Независимости от Якуба-Колоса до Козлова 27 минут. Придется задержаться. На проспекте Машерова от Куйбышева до проспекта Независимости 6 минут. Придется постоять.
1: Дорожный компас.

0: FM.
1: Белорусские ребята X-Light только что были в нашем эфире с песней «Все мои ангелы». До обеда еще есть время, и давайте вспомним о важном гастрономическом событии. 27 июля 1900 года в американском Нью-Хейвене продавец Луи Лассинг положил в булочку котлету, и мир уже никогда не стал прежним. Первый гамбургер стоил 15 центов. Ирония судьбы, Лассинг так и не запатентовал свое детище. Зато спустя годы его имя оказалось в кулинарной истории. Так что если вы сегодня на обед закажете бургер, вы не просто утоляете голод, вы участвуете в истории. Оставайтесь на Компас FM, дальше музыка для хорошего настроения. Меня зовут Наталья Егорова. Прямо сейчас музыкальный перерыв, и вот кто составит нам компанию. Совсем скоро пицца, перед этим Брайан Адамс, ну а раньше всех Александр Шевченко. Ну а прямо сейчас заглянем в Яндекс.Карты.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске 4 балла, и вот где придется постоять. На МКАД от Магистральной до Партизанского проспекта 5 минут. На проспекте Независимости от Якуба Колоса до Козлова 17 минут. На Красной от Якуба Колоса до проспекта Машерова 10 минут придется задержаться.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Ну что же, это была легендарная Донна Саммер со своим хитом 97-го года выпуска, за который она, кстати, получила Грэмми. Несмотря на легкий ритм, песня об одиночестве и грусти, а также о надежде на счастливое будущее. Поэтому давайте мы с вами надеяться только на лучшее, слушая любимое радио. Это Компас FM, Анастасия Лисова, и скоро споют «Звонкий».

0: Вера Светлова уже с нами и готова поделиться чем-то интересным. Вер, привет, что расскажешь?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, с кем провел встречу президент и о том, какой товар из Беларуси продают на международной онлайн-площадке.
2: Новости. Новости на Компас-ФМ.
3: Простите меня, а потом о любви говорить до утра. Это юность.
1: Мышленная кооперация, торговля и новые совместные проекты. Говоря о возможностях белорусской стороны, президент назвал направление, которое позволит довести двусторонний товарооборот до отметки в 1 миллиард долларов. Среди них строительство, кооперационные связи и сельское хозяйство. Добавлю, с января по май этого года товарооборот между Белоруссией и Калужской областью достиг отметки в 311 миллионов долларов. Основа экспорта – нефтепродукты, мебель и ее части, металлоконструкции из черных металлов, семена и другие виды товаров. А в Беларусь из Калужской области импортировали продукты для кормления животных, полимероэтилена и пропилена, рыбное филе, алюминиевую проволоку и другое. Размеры возрастных доплат к пенсиям вырастут с 1 августа, пишет Белта. Так, для людей от 75 до 79 лет их размер составит примерно 99 рублей. А если есть инвалидность первой группы, тогда 232 рубля. Также доплата для пожилых 80 лет и старше будет почти 200 рублей, при наличии первой группы 265 рублей. В Минтруда и соцзащиты отметили, что возрастные доплаты к пенсиям получают почти 570 тысяч человек в возрасте 75 лет и старше. Плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск Малорицкого и Драгичинского районов начались накануне, сообщили в Минобороны. На учения отрабатывают охрану объектов, обеспечение особых правовых режимов, борьбу с диверсионными группами противника, а также применение беспилотников и защиту от них. А еще военнообязанные выполняют задачи по подготовке огневых позиций. Добавлю, к учению привлекли органы внутренних дел, отряды народного ополчения и другие организации районов. А завершаться мероприятие завтра. И последнее. Кольцо из Беларуси возрастом более 100 лет выставили на международной онлайн-площадке пишет.бай. Изделие выполнено из золота 585-й пробы и инкрустировано рубином весом 1,94 карата и 12 бриллиантами общим весом 0,36 карата. Продавец утверждает, что украшение находится в отличном состоянии и имеет сертификат подлинности. А просят за кольцо примерно 2000 долларов.
2: Погода на Компас ФМ.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве без осадков и до 30 тепла. В Витебске и Минске возможен кратковременный дождь, гроза и 28 с плюсом. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM. Компас FM. Это наши. Всегда по пути.
1: Сколько денег тебе нужно для счастья, чтобы не думать о проблемах так часто? Сколько внимания, каким тиражом, чтоб жить неплохо, а уже хорошо? Я потерялась в этих цифрах, наверное, но нету зависти, ведь это грех.

что же, продолжаем наш понедельник в отличном настроении и с хорошей музыкой. С вами проводит Компас ФМ я, Анастасия Лисова. Синоптики, кстати, передают в ближайшие часы дожди, поэтому захватите зонт с собой, выходя из дома. Но, знаете, какая погода ни была бы, помните, что настроение мы создаем себе сами. Например, слушая любимые хиты. Так, в эти 15 минут появятся звонки. Еще будет Женя Трофимов в комнате культуры. Ну а раньше остальных споет группа Крематорий. Так что оставайтесь с нами и слушать будем музыку вместе.

Ну что же, сейчас у большинства из нас время обеда, и по этому поводу давайте расскажу про гамбургеры. Сегодня отмечается их день рождения. Итак, впервые они появились 27 июля в 1900 году в США. Американский гастроном в своем кафе догадался положить традиционный немецкий бифштекс между двумя круглыми горячими булочками, добавив внутрь соус и свежий листик салата. Это позволило клиентам есть сочное мясо прямо на ходу, не пачкая руки. Кстати, этот факт официально зафиксирован в библиотеке Конгресса США как рождение американского гамбургера. Ну а на сегодняшний день их ежегодно продается около 275 миллионов штук. Это Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова. Ну и возвращаясь к музыке, до конца этого часа слушать будем Анни Лорак.

Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый день.

0: А знаете ли вы, что сегодня, 27 июля, отмечается День памяти Михаила Лермонтова? Великий русский поэт погиб на дуэли в 1841 году. Ему было всего 26 лет. А все из-за взрывного характера и колкого языка. Однако за свою короткую жизнь поэт успел написать около 450 произведений, которые до сих пор являются золотым достоянием мировой литературы. Ну а с вами Компас ФМ, Анастасия Елисова. И касаемо музыки, до конца этого часа слушать будем шведскую группу Roxette. Также появится Анни Лорак, ну а раньше остальных эфир разбавит группа Ума Турман.
1: Реклама на Компас ФМ. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Вспомнила шведская группа Roxette. Кстати, грандиозный мировой успех в США случился благодаря чистой случайности. В 1988 году группа уже была мега популярна в Швеции. Но американские лейблы считали их музыку неподходящей для рынка США. Все изменил Дик Эборг. Американский студент, который учился в Швеции по обменам. Он купил пластинку, привез ее домой в Миннеаполис и отнес на местную радиостанцию, где буквально умолял диджея поставить трек в эфир. Как только песня зазвучала на радио, телефоны студии оборвались от звонков слушателей, требовавших повтора. Радиостанция скопировала трек на кассеты и разослала коллегам по всей стране. Так песня «The Look» мгновенно стала радиохитом, который мы с удовольствием слушаем и до сих пор. Ну а сейчас вы на Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и вот наш музыкальный план на ближайшее время. Итак, споет А-студио.

Еще послушаем Криса Ри. Ну а сразу после выпуска новостей появится Константин Никольский.

0: Самые актуальные новости у Ирины Журавлик, поэтому давайте ее послушаем. Ир, привет, о чем расскажешь?
1: Привет, Настя. Сейчас я расскажу, что предложил Александр Лукашенко России и о том, что станет с проектами победителями конкурса сценариев на «Беларусьфильме».
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко предложил России объединить усилия в сфере биотехнологий. Об этом он заявил на встрече с полномочным представителем Владимира Путина в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым. Сегодня, пишет Белта. Во время визита в Беларусь иностранный гость посетил Национальную биотехнологическую корпорацию. В этой связи, а также что в данном округе РФ сделано достаточно в сфере биотехнологий, Александр Лукашенко попросил представителя помочь объединить усилия. По словам президента, все имеет в России в этом направлении, а также в округе и в Беларуси, должно работать в едином ключе. Размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, увеличатся с 1 августа, пишет Белта. Теперь при рождении первого ребенка единовременное пособие составит 5303 рубля 70 копеек, а при рождении второго и последующих детей 7425 рублей 18 копеек. Напомню, с 1 августа увеличивается и бюджет прожиточного минимума. Теперь он составит 530 рублей 37 копеек. Военные комиссары Гродненской области ознакомились с ходом уборочной кампании и рассказали в Минобороны. Офицеры посетили сельхозпредприятия в Гродненском, Вороновском, Зельвинском, Дитском и Брестовицком районах. Они пообщались с руководителями и работниками, выехали в поля и ознакомились с ходом работ по уборке урожая. Добавлю, представители военных комиссариатов реализуют поручения президента и задачи, поставленные в этой связи министром обороны Виктором Хрениным. И последнее. Конкурс сценариев завершился на «Беларусьфильме», пишет «Точка.бай». Так, из 250 заявок выбраны 4 проекта победителя. Работа получит рекомендацию к разработке и лягут в основу фильмов, которые снимут в следующем году. Отмечается, что конкурс привлек внимание как белорусских, так и российских авторов. Заявки поступали из обеих стран. В будущем подобные отборы так

0: тоже намерены проводить для анимационного и документального кино.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются временами дожди, возможно, гроза и до плюс 15. Завтра днем в Витебске без осадков, а в Могилеве и Минске обещают кратковременные дожди, возможно, гроза, и температура будет до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Ну что же, наш понедельник продолжается, и спасибо, что проводите его в нашей компании. Ну а для тех, кто только что к нам присоединился, напоминаю, вы слушаете Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и впереди много музыки для вашего комфортного дня. И в ближайшие 15 минут предлагаю послушать А-студио, они споют про ангела, также появится группа «Пицца» с песней «Вот тебе нам». Ну а прямо сейчас про остров по имени Счастье споет Трофим, так что оставайтесь с нами подольше, тем более, что совсем скоро я расскажу о птице Дена. Это интересно, поэтому стоит послушать.
1: Реклама на Компас FM.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: Компас FM. Всегда по пути. Вы слушаете Компас FM.
1: Повяжите нити на запястье, и тебе будет счастье, счастье, счастье.
0: Компас FM. Всегда

сердца любимого тихим движением гасит свет. В нежных объятиях тает и плавится слово «нет». Белый скульптур.

0: был Дмитрий Королёв с песней «Птица белая». Так вот, самой необычной птицей в мире чаще всего называют гуацином. Она обитает в тропиках Южной Америки и больше похожа на динозавра, чем на птицу. Все потому, что птенцы рождаются с когтями на крыльях, которые с взрослением отпадают. Однако эти когти позволяют птицам карабкаться по деревьям. Еще это единственная в мире птица, которая питается почти зелеными листьями. Чтобы переварить такую жесткую пищу, гуацинты используют ферментацию, как коровы или овцы. Из-за этого от них исходит резкий неприятный запах. Зато он смог спасти вид от истребления. Так что, если у вас есть какие-то недостатки, просто обратите их достоинства. Это Компас ФМ, Анастасия Лисова. Ну а слушать будем Владимира Преснякова. Также появится группа Kiss. Ну а раньше остальных в нашем эфире появится группа «Високосный год».
1: И он не знал на свете большей радости, чем называть ее по имени.
2: Реклама на Компас FM. Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для

хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Говорите почаще друг другу «Я тебя люблю», как только что нам пела Зиверт. Просто так, без повода, и увидите, как мир станет чуточку прекраснее. Напоминаю, вы слушаете Компас FM, меня зовут Анастасия Ли, свои на календаре уже 27 июля, и мы с вами проживаем очередной понедельник. У кого-то он рабочий, кто-то же наслаждается заслуженным отдыхом. В любом случае, спасибо, что проводите этот день с нами. Ну а слушать ближайшие 15 минут будем Фойны и хит «Say Will». А еще к нам присоединится Владимир Пресняков с песней «Ты у меня одна». Ну а раньше остальных чиж-компания споет про полонез. Так что оставайтесь с нами и будем подпевать вместе.
1: Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Ажиотаж среди людей изготовили специально ко дню города. Накануне более 5000 человек взвесились на их чаше. Популярными позициями стали драники и пенный напиток. Высота и ширина весов около 4 метров, а масса 1300 тонн. Они прототип классических из советских магазинов. Сейчас у весов дорабатывают программное обеспечение, после чего обратно вернут в центр города.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются временами дожди, возможно, гроза и до плюс 15. Завтра днем в Витебске без осадков, а в Могилеве и Минске обещают кратковременные дожди, возможно, гроза. И температура будет до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: Встречаем вечер понедельника. У нас сегодня тепло, чего мы так долго ждали. И надеюсь, что настроение у вас такое же теплое. Да, солнца как будто не хватает, но на завтра синоптики его обещают, и это прекрасно. А пока солнечное настроение, как всегда, задает любимая музыка на Компас FM. Впереди у нас группа «Пицца», группа «Стереофоникс», а раньше всех дуэт Григория Лепса и Максима Фадеева. И прежде чем мы все это услышим, предлагаю узнать, что происходит на дорогах.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске небольшой затор на Замковой у пересечения с Ленина. В Могилеве пробок нет, в Минске четырехбальная загруженность, есть затор на Сурганово от Платонова до проспекта Независимости. Еще один на Шаранговича от Сухаревской до Горецкого и также пробка на Богдановича от Янки Купалы до улицы Ленина. Напомню, что этот вечер с вами провожу я, Дарья Ветрова. Прекрасного вам продолжения понедельника.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будет.

0: вечер вместе с Компас FM.
1: 17:28, доброго июльского вечера понедельника, и скажу я вам, что внезапно я удивилась числу на календаре. Что-то я даже не успела моргнуть, как июль уже и подошел к концу. Все это мерзкая погода, и ничего с этим не поделать, приходится создавать себе приятные эмоции другими способами, и предлагаю продолжать это делать, чтобы никакая погода на нас не влияла. Рядом любимая музыка на Компас FM. Этот вечер с вами провожу я, Дарья Ветрова, и давайте узнаем, какие исполнители присоединятся к нам дальше. И у нас появится группа «Градусы».
2: Я тебя люблю, наверное, до солнца.
1: До этого совместный трек Брайана Адамса и Ханса Циммера. А раньше всех услышим дуэт Ума Турман.
3: Плачет девушка Просковья из Подмосковья, с грустью и тоскою снова одна.
1: Все это после автоновостей, в которых узнаем, какие проблемы создают электромобили в Китае. Но пока небольшая дорожная информация, расскажу вам о пробках.
0: Дорожный компас.
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске затор на Замковой у пересечения с Ленина. В Могилеве пробка на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской. Еще одна на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. И также пробка на проспекте Димитрова от остановки Мясокомбинат до улицы Мовчанского. В Минске пятибальная уже загруженность. Придется постоять на Немиге и Богдановиче от Романовской Слободы до проспекта Машерова, на Ленина от пешеходного моста до Кирова, а также на Ванеева от Долгобродской до Партизанского проспекта.
0: Дорожный компас для детей старше 16 лет. Автоновости на Компас FM.
4: Привет, меня зовут Александр Танкович. Сегодня расскажу о том, какие проблемы создают электромобили в Китае и какие новинки скоро представит Минский моторный завод. Это автоновости на Компас FM. Настоящий бум больших электромобилей стал причиной новой проблемы для Китая. Рост числа тяжелых электрокаров и крупных кроссоверов привел к увеличению нагрузки на дорожную инфраструктуру. Около 60% новых автомобилей в стране теперь имеют длину более 5 метров и снаряженную массу около 3 тонн. При этом из-за снижения доходов от топливных налогов государство столкнулось с дефицитом средств на содержание дорог, сообщает Bloomberg. Нехватка финансирования, ремонтных и профилактических работ достигает около 44 миллиардов долларов в год. В связи с этим национальное правительство рассматривает вариант введения платы за использование дорог в зависимости от пробега, а также сокращения льгот для электромобилей.
0: Автоновости.
4: Минский моторный завод продолжает работу над расширением линейки двигателей. Об этом сообщает Белта. Основная линейка ранее производимых моделей имеет мощность до 300 лошадиных сил. Однако в этом году завод приступил к реализации амбициозного проекта – создание и испытание более мощных моторов от 450 до 600 лошадиных сил. Кроме того, предприятие готовится представить образец двигателя рабочим объемом, внимание, 69 литров и мощностью до 3500 лошадиных сил. Такая линейка V-образных моторов применима для карьерной техники, например, БелАЗов, судов и генераторов. По словам руководителя ММЗ, производство развивают совместно с российскими партнерами и с высокой степенью локализации. В некоторых модификациях доля комплектующих из стран союзного государства достигает более 99%. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще в выходные на Компас FM.
0: Автоновости. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Here I am, композиция от Брайана Адамса и Ханса Циммера, которую изначально создавали как саундтрек к мультфильму «Спирит. Душа прерии». Но песня пошла намного дальше и завоевала любовь миллионов слушателей. Вокал исполнил Брайан Адамс, а музыку написал известный кинокомпозитор Ханс Циммер, который славится своими работами для фильмов и компьютерных игр. Мы тоже с удовольствием слушаем трек «Here I am» на Компас FM и еще много других любимых хитов. Этот вечер с вами провожу я, Дарья Ветрова, и скоро к нам присоединятся «Градусы», Кэти Перри, а раньше всех Александр Маршал. Он споет после того, как проверим обстановку на дорогах.
0: Дорожный компас.
1: Яндекс.Карты показывают, что в Витебске один небольшой затор на Замковой у пересечения с Ленина и на Ленина у пересечения с проспектом Фрунзе. В Могилеве пробка на Пионерской и Днепровском спуске от Лепешинского до Пушкинского проспекта, еще одна на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской и также затор на проспекте Димитрова от остановки Мясокомбинат до улицы Мовчанского. В Минске пятибалльная загруженность, пробка на Сурганово от Платонова до Куйбышева, пробка на Ванеева от Долгобродской до Партизанского проспекта, также придется постоять на Шаранговича от Якубовского до Горецкого.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Почти 6 вечера на часах. Самое время отпустить заботы, расслабиться и подумать о том, как отдохнуть после сложного понедельника. Хотя, если вы хорошо отдохнули на выходных, выспались, сегодня должно быть полегче. Нас продолжают подбадривать любимые исполнители на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и давайте расскажу, кого услышим дальше. И у нас появится Шура. До этого споет Джо Кокер. Yes, а раньше всех услышим Александра Буйнова.
1: Дорога к дому с аэродрома.
0: И он нам споет после выпуска новостей.
2: Дорожный компас.
0: А сейчас узнаем, где появились пробки. И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске есть затор на Замковой у пересечения с Ленина и на Ленина у пересечения с проспектом Фрунзе.

0: Реклама на Компас FM.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшую ночью в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются временами дожди, возможно, гроза и до плюс 15. Завтра днем в Витебске без осадков, а в Могилеве и Минске обещают кратковременные дожди, возможно, гроза. И температура будет до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

и сказал, он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси».

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшую ночью в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются временами дожди, возможно, гроза и до плюс 15. Завтра днем в Витебске без осадков, а в Могилеве и Минске обещают кратковременные дожди, возможно, гроза. И температура будет до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

свете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшую ночью в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются временами дожди, возможно, гроза и до плюс 15. Завтра днем в Витебске без осадков, а в Могилеве и Минске обещают кратковременные дожди, возможно, гроза. И температура будет до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске без осадков, а в Могилеве и Минске обещают кратковременные дожди, возможно, гроза. И температура будет до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.